0: муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Я думаю, что в этом стихе мы видим, что секс – это обязанность. Но если вы относитесь к нему как к обязанности, вы теряете всю его суть. А если относиться к нему так, как я могу благословить другого человека, как я могу выразить ему свою любовь, как я могу послужить своему мужу, как я могу послужить своей жене сейчас? Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. В прошлый раз мы смотрели, что говорит на эту тему Писание. Мы читали 7 главу 1 послания к Коринфянам. Церковь в Коринфе запуталась в этом вопросе. И люди ушли в небиблейские крайности. Мы начали читать о том, что Павел сказал им по этому поводу.
1: Несомненно, современный мир запутался в сексуальных вопросах. Поэтому первое послание Коринфянам может многое сказать ему, хотя мы и сами нуждаемся в том, чтобы нас направили в правильное русло.
0: И должен упомянуть, что некоторые из наших обсуждений не предназначены для слушателей младшего возраста.
1: Сегодня вы услышите продолжение изучения о том, как вы можете выстроить свой брак при помощи библейских наставлений относительно сексуальной близости в браке. Давайте послушаем Дмитрия.
0: Итак, давайте посмотрим на второй момент, который мы видим в этом отрывке. Бог задумал так, чтобы сексуальное удовлетворение получали один мужчина и одна женщина. Это план Бога. А здесь Павел сталкивается с вопросом полигамии, потому что в той культуре было принято, что у одного мужчины было много жен. И Павел говорит, что во избежание блуда у каждого мужчины должна быть своя жена. Не жены, а жена, а у каждой женщины муж. Павел говорит, что полигамия неприемлема. Сегодня мы поговорим о некоторых общепринятых идеях. У нас не распространена полигамия, но у нас есть те, кто считает, что секс до брака – это нормально. У нас бытует мнение, что секс – это такой вид отдыха, как, например, спортивные игры, ни больше, ни меньше. Еще одно мнение гласит – открытый брак – это нормально, если пары согласны. Если мы с вами согласимся, что у нас будет открытый брак, то я могу быть неверным. Вы можете быть неверной. Пока мы оба с этим согласны, это никого не касается. Бог задумал сексуальное удовлетворение для одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. И когда мы отходим от Божьего плана, это несет за собой последствия от Бога. Третье. Я думаю, что этот отрывок говорит нам, что секс – это обязанность. Посмотрите следующий стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Иудейский закон гласил, «Женщина, которая не ложится с мужем в постель, зовется непокорной». И если они спрашивали причину этого, а она отвечала, «Мне это противно, и я не могу лечь с ним», то они обязывали его выгнать ее, не давая выкупа. Она не могла взять с собой ничего, что дал ей муж, даже свои шнурки и завязки для волос. Она могла взять то, что не дал ей муж, но она должна была уйти. Иудейский закон говорит, если она отказывается, у него есть повод для развода, и она уходит без выкупа. Я не говорю о том, что мы должны практиковать это в своих церквях. Я говорю о том, что вопрос о супружеской обязанности, о сексе уходит во времена до пришествия Христа, во времена иудейского закона. И считалось серьезной проблемой, если муж или жена воздерживались от секса со своим партнером. Когда вы даете обещание держать или хранить, пока смерть не разлучит нас, вы также обещаете «Мое тело принадлежит тебе и в сексуальном плане тоже». Это не значит, я буду заниматься с тобой сексом по первому требованию. Я не говорю, что вы должны все бросить и начать заниматься сексом со своим партнером, если ему или ей так захотелось. Когда Павел говорит, что жена и муж должны исполнять свои обязанности, мы все знаем, что если мы назовем это обязанностью, то никто этого не захочет. Верно? Дамы, ваш муж заинтересован не в вашем оргазме, а в вашем уважении. И вы должны понимать, что если мы просто выполняем обязанность, то это не принесет никакого удовлетворения ни одному из нас. Поэтому Павел пишет о том, что жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, не власти над своим телом, но жена. То, о чем говорит здесь Павел, возвращает нас к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Филиппийцам 2 глава 3 стих. «Почитайте один другого высшим себя». Если ваш секс основан на ваших личных интересах, то это совершенно неправильно. В нас должно быть желание обоюдного удовлетворения. И иногда это значит, что мужчина должен сказать: «Дорогая, я понимаю, что для тебя это не лучшее время, мы подождем другого раза». Дамы, иногда это значит, что вы можете сказать: «Это не самое лучшее время, но я буду с тобой вскоре. Я понимаю, что ты хочешь этого, и я хочу ответить тебе взаимностью с любовью. Это обязанность». Но если вы будете относиться к этому как к обязанности, вы упустите весь его смысл. Но относитесь к нему так, как я могу благословить другого человека, как я могу выразить ему свою любовь, как я могу послужить своему мужу, как я могу послужить своей жене сейчас. Четвертый пункт – бескорыстие. Это ключ к отличному сексу. Мы уже коснулись этого. Именно об этом говорит Павел в 4 стихе, где сказано, что вы не властвуете над своим телом, но ваша жена. Он говорит, что секс должен быть не по требованию, он должен быть регулярным. Это значит быть вместе регулярно и не уклоняться друг от друга. И об этом мы поговорим в 5 пункте. Давайте посмотрим следующий стих, потому что он связан с этим пунктом. Там говорится: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время». 5 пункт – хороший секс. Это защита брака. В большинстве случаев, если только мужчину не контролирует похоть. Я говорил с такими мужчинами. Что-то произошло в их жизни в прошлом, и у них большие духовные проблемы с похотью. Но в большинстве случаев здоровая половая жизнь поможет мужчине и женщине защитить свои сердца от эмоциональной измены, от порнографии и других искушений. Хороший секс является одним из защитников, одной из этих преград, которую мы можем построить вокруг своего брака. Хороший секс – это защита брака. Мы смотрим на этот мир, на злоупотребление в нем, на неправильные идеи, на гомосексуализм и секс вне брака, но и в церкви хватает своих проблем. По результатам одного опроса 60% верующих мужчин и 30% пасторов смотрели порнографию на прошлой неделе. Мы знаем, что это неправильно, но мы видим мужчин, которые говорят: «Может быть, это неправильно, но это не настолько неправильно, это не настолько плохо, это не принесет мне много вреда, я не увлекаюсь этим, как другие мужчины. Это меня не контролирует, и я не одержим этим». Но я вам скажу, что порнография – это неверность своей супруге. Это такой же грех, как прелюбодеяние. И чтобы мужчины не думали, что я придираюсь к ним, скажу, что у женщин своя порнография. Вы читаете любовные романы, смотрите мыльные оперы. Как мы уже сказали, вам не нравится смотреть на обнаженных мужчин, но вам нравится читать о мужчинах, которые никогда не ошибаются, которые всегда внимательны. У вас есть эти мечты об идеальном мужчине, и вы читаете книги, которые описывают его. И когда вы читаете такие книги, вас не покидает мысль: «Он идеален. Почему мой муж не может быть таким? Ваш муж не такой». Потому что романы – выдуманная история. А ваш муж – настоящий человек. Ни один настоящий человек не идеален, в отличие от выдуманного. Если мужчина должен охранять свое сердце от порнографии, то женщины должны охранять свое сердце от эмоциональной измены, которая происходит, когда вы начинаете мечтать об этом идеальном мужчине или о том, чтобы ваш муж стал таким же идеальным. Вы должны смотреть на реальность. Хороший секс – это защита брака. Итак, вопрос – вы уклоняетесь друг от друга? Только вы можете на него ответить. И это хорошая тема для разговора на сегодня. Вы уклоняетесь друг от друга, и как это выглядит? Возможно, для одного из вас это немного меньше, чем вы хотите, а для другого немного больше, чем вы заинтересованы. Я думаю, Бог сохраняет это напряжение, чтобы заставить вас вновь включиться в жизнь друг друга, чтобы вы могли продолжить строить сильные отношения. И снова это касается вашего освящения. Бог пытается сделать вас подобными Христу, и Он хочет, чтобы вы разбирались с трудными вопросами. Почему семейные пары уклоняются друг от друга? По многим причинам. Мы заняты, у нас есть другие приоритеты. Но, возможно, этому пункту надо подняться выше в списке ваших приоритетов. Нет ничего плохого в том, чтобы запланировать секс. Вам не надо ждать спонтанного настроения. Хуже запланированного секса может быть только его отсутствие. В этом нет ничего плохого. и иногда это ожидание помогает усилить переживания. Иногда проблемой может быть небольшой конфликт или неудовлетворенность в отношениях. Ваши отношения неправильны, и секс является отражением этого неудовлетворения. Вы нормально ладите, но между вами есть конфликт, который вы старательно прячете. Но как только вы начинаете заниматься сексом, этот конфликт начинает всплывать. Если в прошлом женщина испытала сексуальное насилие, одновременно произошли две вещи. Вы испытали и удовольствие, и чувство вины. И в вашу голову вложили послание «Секс – это приятно и позорно». И вот вы вступаете в брак, а эта мысль все еще сидит в вас. И из-за этого у вас могут быть проблемы с сексуальной раскованностью. Это приятно, но позорно. Это одна из причин, почему у семейных пар нет такой сексуальной жизни, которая должна быть. У них могут быть проблемы с доверием, может быть неправильный взгляд на секс. Но Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Это не значит, что теперь вы скажете «хорошо, ты слышал его?» Библия говорит «не уклоняйтесь». Нет, это значит, что вы должны решить свои проблемы. Это может быть пережитое сексуальное насилие, это может быть неудовлетворенность или конфликт, это может быть ваша занятость. Работайте над этими вопросами, не уклоняйтесь друг от друга. Это значит, что вы должны сказать друг другу, как мы можем выразить свою любовь и страсть друг к другу, чтобы мы оба ощутили от этого удовлетворение и полноту. Библия призывает нас к тому, чтобы в браке у нас был отличный секс. И в этом мы поклялись друг другу, когда сказали, что мы будем хранить наш брак и верность.
1: Я считаю, что нам просто необходимо смотреть, что говорит Библия на эту тему, и позволить ей донести до нас истину, которая говорит, что все это сотворил Бог. Мы не должны этого стыдиться, но мы должны освободиться от мирских взглядов и искажений, которые мы приносим в свой брак. В прошлый раз я поделился 6 практическими советами о том, как создать сильную романтику в браке. И сегодня я расскажу еще о 6 пунктах. Я начну с того, с чего начал в прошлый раз. Молитесь вместе. Второе. Укрепите свое посвящение Христу и друг другу. Я говорю о практическом посвящении, когда Иисус Христос является вашим Господом, контролирует ваши действия, ваш выбор, ваши слова – и то, как вы относитесь друг к другу. Мы заключаем завет с Богом и друг с другом. Третье. Решайте конфликты. Если возник конфликт, решайте его. Прощайте друг друга. Отпускайте и идите дальше. Четвертое. Пусть ваши слова назидают вашего партнера. Никогда не говорите слов, которые разрушают его, и, естественно, никогда не ругайтесь матом. Пятое. Спрашивайте своего супруга или супругу, как вы можете создать романтическое настроение, сделать романтику реальностью в вашем браке. Возможно, вы уже это знаете, и тогда ответом будет «просто сделай это».
0: Не останавливайтесь на достигнутом.
1: Точно. И, наконец, 6. В прошлый раз я тоже говорил об этом. Выключайте рано свет. Мне кажется, что мы все нуждаемся в том, чтобы выключить радио, музыку, телевизор, уложить детей спать, выключить свет и просто побыть вдвоем и поговорить. Разговаривайте о своей жизни, мечтах, планах и просто наслаждайтесь обществом друг друга.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч и пусть Господь благословит ваши семьи.
2: Слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!